0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Если хочешь танцевать,

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: В Екатеринбурге сегодня облачно, с прояснениями, будет дождь, ветер неустойчивый, слабые, температура днем до плюс 25.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: В Екатеринбурге сегодня облачно, с прояснениями, будет дождь, ветер неустойчивый, слабые температуры днем до +25.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Нередко также конфискации автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающие организации исполняют требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Липнихта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участок улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во II-I веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета.ру. Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: В Екатеринбурге сегодня облачно, с прояснениями, будет дождь, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до плюс 25.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: будущее. Привет, на Jam FM, гороскоп на воскресенье. Овен. Не все секреты стоит обсуждать даже с родными. Телец. Сегодня можно смело принимать спонтанные решения. Близнецы. Помни, чем больше усилий, тем ценнее результат. Рак. Будь осторожнее, соглашаясь на компромиссы. Лев. У тебя появится шанс изменить личную жизнь. Дева. Отличный день для примирения с теми, с кем были разногласия. Весы. Избегай манипуляций в общении. Скорпион. Отправься на шопинг. Порадуй себя. Стрелец. Не отказывайся от встреч. Они порадуют. Козерог. Прежде чем осуждать, постарайся понять другого человека. Водолей. Сосредоточься на своих текущих задачах. Рыбы. Старайся смотреть на происходящие события без иллюзий.
1: Хорошего настроения, Екатеринбург!

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Массовые проверки на дорогах проводят в эти выходные ГАИ в регионах России. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям, пишет газета «Известия». Такие рейды на дорогах – это регулярная практика ведомства для профилактики ДТП, сообщают в ГАИ, и призывают россиян сообщать в полицию о пьяных автомобилистах. Напомню, за нетрезвую езду и отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф 45 тысяч рублей, лишение прав до 2 лет. При повторных или тяжких нарушениях наступает уголовная ответственность. Нередки также конфискация автомобилей в пользу государства за повторную пьяную езду. Свердловская облпрокуратура проводит проверку из-за приостановки подачи холодной воды в 6 районов Екатеринбурга с вечера пятницы 7 августа. Специалисты оценят, как ресурсоснабжающие организации исполняют требования закона о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. Также будет проверено, своевременно ли водоканал начал устранять причины отключения воды, пишет РИА Новости. Напомню, причиной сбоя названо засорение 8 фильтров из 20 на Волчихинском водохранилище из-за многократного превышения показателей исходной воды. В субботу днем воду начали подавать с пониженным давлением. Власти Екатеринбурга обещали восстановить ее в нормальном режиме утром в воскресенье. В воскресенье 9 августа в центре Екатеринбурга снова запланировано перекрытие ряда участков дорог. На этот раз из-за марафона «Европа-Азия». Так, с 6 утра до часу дня не будет проезда по улице Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, по 8 марта от Ельцина до Малышева. Также до часу дня не будет проезда по четной стороне Ленина от Московской до Вайнера в обе стороны между Вайнера и Карла Либкнехта. Также перекрытие на улице Толмачева от Ленина до Первомайской, участок Царская, Толмачева до Никонова, там же участки улиц Первомайской, Горького, Пролетарской и Дзержинского. Общественный транспорт пустят в объезд. Сильные дожди и ливни с градом пообещали в эти выходные синоптики в Свердловской области. В период с 8 по 11 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровня воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков. Об этом предупредили в областном министерстве общественной безопасности. Свердловчан призвали быть аккуратными в помещениях и на улице, автомобилистов в пути. О чрезвычайных ситуациях призвали сообщать по телефону 112. У берегов Сицилии археологи обнаружили останки римского судна, сообщили ведомстве по охране культурного наследия карабинеров. Корабль лежал на глубине около 46 метров. Специалисты обследовали находку, выявили на месте сотни амфор. Специалисты считают, что корабль затонул во II-I веках до нашей эры. Среди груза преобладают керамические сосуды. Также на месте нашли свинцовые детали, включая элементы якорей. На затонувшее судно археологи обратили внимание после сообщений жителей побережья, пишет газета.ру. Официальный курс доллара на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: В Екатеринбурге сегодня облачно, с прояснениями, будет дождь, ветер неустойчивый, слабые температуры днем до +25.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Слышь,

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Черногория не уточнила новые правила въезда для россиян после 31 октября. Официальных разъяснений о правилах въезда в страну с 1 ноября власти Черногории до сих пор не предоставили, подчеркнули в МИД России. Дипломаты уточнили, что при любых изменениях необходимо соблюдать юридические процедуры, которые прописаны в действующем двустороннем соглашении о взаимных поездках граждан. Правительство Черногории 24 июля приняло решение, согласно которому граждане России и Белоруссии могут въезжать в страну без виз только до 31 октября. Отмена без визы необходима Подгорице для вступления в Евросоюз. Центр Екатеринбурга остается перекрытым утром в воскресенье. Сегодня в городе проходит марафон «Европа-Азия». Дистанция проложена по улице Бориса Ельцина. Также задействованы улицы 8 марта, проспект Ленина, район «Динамо», «Космоса» и «Храма на Крови». Основные ограничения городские власти обещали снять после 13 часов. До 8 вечера 9 августа будет перекрыта улица Бориса Ельцина в районе Театра драмы и Октябрьской площади. В Свердловской области стало больше школьников-зацеперов. Подростки катаются на поездах снаружи. По данным окружного управления МВД на транспорте, в 2024 году не было зафиксировано ни одного случая, в 2025 уже 27, а в этом году только за полгода есть данные более чем о 20 случаях зацепинга. Проблема остро стоит не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Однако во время разбирательств выясняется, что подростки в основном приезжают на периферию из уральской столицы. Минтранс предложил включить установку противодронной защиты в перечень дорожных работ. Действующие сейчас документы не позволяют оперативно монтировать защитные конструкции или сооружения, которые в случае атаки примут на себя основной удар. Необходимость изменений в Минтрансе объяснили тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников. Это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. В России 36% экономически активного населения работают не по той специальности, на которую учились. По данным Росстата, это почти 27 миллионов человек. Еще около 2,5 миллионов занимают позиции и должности, которые вообще не требуют профильного образования. Полное соответствие должности по уровню и направлению подготовки при этом есть у 42,5% работников. По словам экспертов, статистика демонстрирует, что на смену привычной специальности приходит набор компетенций, который позволяет включаться в разные виды работ. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: В Екатеринбурге сегодня облачно, с прояснениями, будет дождь, ветер неустойчивый и слабый, температура днем до плюс 25.

0: Jam.FM поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область комфортнее и современнее. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем крепкого фундамента в жизни, железобетонного здоровья и чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!
1: Хорошая музыка, хороший день.
2: Jam.FM.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это You Can Touch от Казановы. Йоп, у меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
2: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Jam FM 102.5. Jam
9: FM. Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Бывшая жена Галустяна рассказала, как пережила развод с юмористом. Виктория Галустян поделилась тем, как изменилась ее жизнь за последнее время. Она призналась, что сейчас учится по-новому расставлять приоритеты и уделять внимание собственным мыслям и желаниям. Девушка уверяет, что у любой ситуации есть тот самый год спустя. И это действительно лечит. Раньше Вика слепо верила в то, что брак должен быть раз и навсегда. Однако после расставания ее отношение к семейным ценностям изменилось. Она прокомментировала: это решение двух партнеров. Если пришло время идти разными путями, так тому и быть. Как пишет Супер, Виктория по-прежнему считает верность одной из самых главных составляющих отношений. По ее словам, важно сохранять преданность партнеру при любых обстоятельствах. Отмечу, что Михаил и Виктория Галустян развелись зимой 2025 года. Недавно в сети появились новости о том, что актер уже успел жениться. Думаю, что у Виктории тоже сложится все замечательно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Привет, на Jam FM, гороскоп на воскресенье. Овен. Не все секреты стоит обсуждать даже с родными. Телец. Сегодня можно смело принимать спонтанные решения. Близнецы. Помни, чем больше усилий, тем ценнее результат. Рак. Будь осторожнее, соглашаясь на компромиссы. Лев. У тебя появится шанс изменить личную жизнь. Дева. Отличный день для примирения с теми, с кем были разногласия. Весы. Избегай манипуляций в общении. Скорпион. Отправься на шопинг. Порадуй себя. Стрелец. Не отказывайся от встреч. Они порадуют. Козерог. Прежде чем осуждать, постарайся понять другого человека. Водолей. Сосредоточься на своих текущих задачах. Рыбы. Старайся смотреть на происходящие события без иллюзий.
1: Jam FM. Твое хорошее настроение.

0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
1: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс «1 Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В российских регионах начал дешеветь бензин. По данным Росстата, снижение стоимости топлива зафиксировали в 49 регионах. В Севастополе и Крыму бензин подешевел на 15%. В Вологодской области цены снизились на 12,5%. Также тенденцию отметили в Тюмени, Ивановской, Новосибирской областях, Дагестане и Чувашии. В 28 регионах России бензин, наоборот, подорожал. Самые значительные изменения – до 5% произошли в 5 регионах, пишет Газетару. Ремонты на фильтровальной станции, которая снабжает водой Екатеринбург, продолжатся до вечера воскресенья. В водоканале сообщили, что срок окончания всего комплекса работ 20.00 9 августа. Это значит, что отключение воды по всему Екатеринбургу продолжится, пишет портал Е1. В некоторых микрорайонах жители остаются только без горячей воды. Владельцы квартир в крупных жилых комплексах жалуются на полное отсутствие воды в кранах. Причиной коммунального коллапса вечером в пятницу, напомню, стали фильтры, которые засорились на водозаборе Волчихинского водохранилища. Алапаевск и Ивдель тем временем стали самыми дождливыми точками на карте Свердловской области в минувшую субботу. По данным Уральского гидрометцентра, 8 августа на территории региона прошли фронты с ливнями и грозами. Однако на большей части территории выпало от 1 до 13 мм осадков. Сегодня на Среднем Урале тепло и почти без дождей. При этом погода изменится уже завтра. 10 августа дожди возобновятся на большей части территории, а 11 числа похолодает до плюс 20. Торгово-промышленная палата предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, которые потеряли свой товар из-за пожаров на складах Wildberries. В объединении считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Свои предложения по ситуации торгово-промышленная палата направила в правительство, перечислив и другие меры поддержки селлеров. Галерею Уффици реконструируют за 50 миллионов евро. Флорентийский музей объявил о масштабной программе обновления, которая растянется на 2 года. Финансирование реконструкции взяли на себя Министерство культуры и частные инвесторы, пишет Коммерсант. В галерее планируют масштабную модернизацию климатических систем, включая закупку 2 устройств для охлаждения воды в жаркие летние сезоны. В список работ также вошли реставрация амфитеатра садов Боболи для публичных выступлений и фонтана Нептуна. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: В Екатеринбурге сегодня облачно, с прояснениями, будет дождь, ветер неустойчивый, слабые температуры днем до плюс 25.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И снова музыка прямо сейчас.
7: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
5: Жилой квартал Никольский.
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Свежие истории на Jam FM.
12: Привет! Дакота Джонсон оказалась родственницей Мэрилин Монро. Совсем скоро актрисе предстоит сыграть самую известную блондинку в мире. А Мэрилин Монро снимут новый короткометражный фильм. Но, как оказалось, Дакота связана с Мэрилин не только ролью. Как пишет Супер, ссылаясь на зарубежное издание, у красавиц есть общие родственники. Их генетические связи переплетаются аж в 17 веке. Такая новость стала настоящим потрясением для фанатов. Но насколько это является правдой, пока неизвестно. В сети уже появились первые кадры кинокартины, и поклонники в один голос твердят – девушки действительно очень похожи. Отмечу, что короткометражка приурочена к столетию Мэрилин Монро. Ее презентуют на Венецианском кинофестивале. На киноэкране образ Монро отразят сразу две актрисы. Помимо Дакоты, эту роль на себя возьмет Эллен Бёрстин. Вот такие вот неожиданные новости. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 153 беспилотника. Об этом отчитались в Минобороны. Все дроны, по данным ведомства, были самолетного типа. Всего беспилотники атаковали 18 регионов, включая Подмосковье, Крым и Кубань. Также дроны уничтожены над Азовским и Черным морями. В Новороссийске обломки беспилотников упали на территории двух предприятий. В Белгороде 13 пострадавших из-за повреждения обломками нескольких жилых домов. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице ПВО перехватило 3 дрона. Футбольный «Урал» в субботу обыграл «Уфу» на домашнем поле. Встреча в рамках 5-го тура первой лиги завершилась со счетом 3-0. Счет футболиста «Урала» открыли на 38-й минуте. Удвоить преимущество удалось на 76-й, а победный 3-й гол в ворота «Уфы» «Урал» забил на 90-й минуте игры. У «Урала» по итогу 10 очков. После победы на домашнем поле клуб переместился на 2-ю строчку турнирной таблицы, сделав это с 5-й строчки. На пересечении переулка Базового и Сибирского тракта продлили перекрытие движения. В мэрии сообщили, что движение под строящейся развязкой не будет до 20 октября. Причиной остается строительство развязки у Калины. Объезжать перекрытие водители продолжат по Комсомольской, Малышево, а также Восточной, Декабристов и самому Сибирскому тракту. Портал Е1 напоминает, что полностью долгожданную развязку обещают достроить к концу 2026 года. В Минпромторге заявили, что не планируют в ближайшее время сокращать перечень параллельного импорта. Сейчас его объем сохраняется на уровне 1 миллиарда 700 миллионов долларов в месяц. Об этом пишет РИА Новости. Пока перечень остается в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае. Об этом журналистам заявил представитель ведомства Роман Чекушев. Основными способами определения спелости арбуза для россиян остаются стук и сухой хвостик. Звонкий арбуз стараются выбирать более трети участников исследования, и еще около 30% обязательно ищут сухой или совсем отпавший хвостик. Только 14% заявили, что выбор спелого арбуза полностью доверяют продавцу. Большинство выбирает арбузы в офлайн-торговле, 75% для этого идут на рынок, далее в тройке магазины и фермерские лотки, и только 2% согласны пользоваться сервисами доставки. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.

Jam FM поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область комфортнее и современнее. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем крепкого фундамента в жизни, железобетонного здоровья и чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
7: Жилой квартал Никольский.
8: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
12: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем-ФМ.
9: Привет! Роман Курцин поцеловал кобру. Актер рассказал, что поцеловал живую кобру. Все это, конечно, происходило в рамках съемок очередного фильма, ведь Роман навряд ли бы согласился на такое в реальной жизни. Этот поступок заставил его рисковать своей жизнью. Он поделился. Цитирую. «И вот я кобру держу. Она раскрывает свой капюшон, и вы можете посмотреть на это все в моих соцсетях». Как пишет Супер, Курцин едва увернулся от укуса, и в результате ему на кожу попала слюна змеи. Тем не менее, у него поднялась температура, и пришлось вколоть антидот, который был на площадке на всякий случай. Рома дополнил. «У меня поднялась температура 40. Меня начало трясти. У нас на всякий случай был антидот на площадке. Я помню, говорю, да все нормально. А сам хожу и думаю, нет, по-моему, не все нормально. Тебя начинает такой озноб трясти. Нам пришлось вколоть антидот. К счастью, все быстро отпустило». Да уж, легко отделался. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Это 102.5 Джем ФМ.
1: Пока-пока, котики, мои пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука-пит.

0: капец.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: И у нас с вами голые факты. В общем, факты, которые действительно есть, и ничто с этим не сделать. Значит, у меня, ну как бы, факт, утверждение, частично миф. Но это вот
3: для... Это уже какой-то лжефакт.
2: Ну нет, смотри, это на подумать. В общем, это на подумать и просто сравните, подумайте. Вы знаете, что самцы в природе красивее самок?
3: Ну, у тебя тоже про природу сегодня. И что дальше?
2: Вот, смысл в чем? Вообще, оно справедливо.
3: Ну, да. Павлин, например,
2: для многих птиц и некоторых млекопитающих. Но в природе в целом все зависит от эволюционной стратегии. Во-первых, почему самцы ярче? Тут сразу надо понять. Вот, например, у многих птиц вот павлины, фазаны, самые яркие и красивые, чтобы привлекать что? Леди, конечно.
3: А тогда по такой же логике и самочки должны привлекать самцов.
2: А вот и нет, смысл-то в этом и есть, что в природе именно как бы самцы должны добиваться самок, понимаешь? Угу. Следовательно, ты уже, ну как бы природа трактует моду,
3: да,
2: животную моду. Пожалуйста, возьми лев и львица.
3: А там ты видел гриву у льва и при этом львицу?
2: Я тебе прошу, вот пожалуйста, вот петух курицы. Понимаешь?
3: У обезьянок некоторых тоже, там эти разноцветные носы, которые это тоже у самцов.
2: Горилла, ты видел, какая она здоровая, накачанная. Ну, то есть, вот поэтому это как бы утверждение, частично да, частично миф. Но я просто решил это озвучить, потому что интересная теория.
3: Ну, как бы, вот это такая... твой вот этот голый факт.
2: Да, это голый факт. То есть, я думал о том, что это, ну, действительно факт и доказанная история, но когда начал уже копаться, да, такого как бы в доказательстве нет, потому что, по сути, ну, червячок и червячиха, ну, я утрирую сейчас, они там одинаково условно, но большинство, да, вот оно как бы так. Даже у большинства хищных птиц, земноводных, насекомых, самки крупнее, а иногда как бы ярче самцов. Вот такая штука.
3: Я нашла очень классный факт, и в целом это прекраснейшая новость, которую я, правда, очень гордо сейчас произнесу. Для начала тебя спрошу, ты смотрел мультик «Рио»?
2: Да, где голубые
3: попугайчики. Где вот эти голубые попугайчики. Да, а ты помнишь, ну, как бы про них была новость, что они вымерли?
2: Да, ну,
3: в 2000 году, да, в мультфильме вообще в целом такой был факт, что они вымерли действительно в дикой природе из-за того, что постоянно на них велась охота. Сейчас будет великолепная новость, и тоже как факт. Ребята, они наконец-таки вернулись в дикую природу.
2: О.
3: Да, их снова вывели, ученые вывели, там пытались их, ну, как-то тоже скрещивать. В итоге в естественную среду их сейчас отправили, научили летать и адаптироваться к условиям и также добывать себе пищу.
2: Согласно теме, которая у нас уже прошла, получается, у них для того, чтобы создать семью, надо было вот 2000 год, ты сказала?
3: 2000 год.
2: 26 лет для этого понадобилось.
3: Практически 30 лет ушло на восстановление рода.
2: А ты говоришь 3 года.
3: Да. И уже птенцов выпускают потихонечку. Они, да, главное сейчас, чтобы они адаптировались, потому что для них это тоже странно. Они росли немножко в других условиях,
2: логично.
3: Да, в лаборатории. И опять же, чтобы все меры предприняли, на них никто не охотился. Это очень важно, за этим всем следить и мониторить.
2: Вот такие два факта сегодня, какое-то такое природное путешествие.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. В российских регионах начал дешеветь бензин. По данным Росстата, снижение стоимости топлива зафиксировали в 49 регионах. В Севастополе и Крыму бензин подешевел на 15%. В Вологодской области цены снизились на 12,5%. Также тенденцию отметили в Тюмени, Ивановской и Новосибирской областях, Дагестане и Чувашии. В 28 регионах России бензин, наоборот, подорожал. Самые значительные изменения до 5% произошли в 5 регионах, пишет Газета.ру. Ремонты на фильтровальной станции, которая снабжает водой Екатеринбург, продолжатся до вечера воскресенья. В водоканале сообщили, что срок окончания всего комплекса работ 20.00 9 августа. Это значит, что отключение воды по всему Екатеринбургу продолжится, пишет портал Е1. В некоторых микрорайонах жители остаются только без горячей воды. Владельцы квартир в крупных жилых комплексах жалуются на полное отсутствие воды в кранах. Причиной коммунального коллапса вечером в пятницу, напомню, стали фильтры, которые засорились на водозаборе Волчихинского водохранилища. Алапаевск и Ивдель тем временем стали самыми дождливыми точками на карте Свердловской области в минувшую субботу. По данным Уральского гидрометцентра, 8 августа на территории региона прошли фронты с ливнями и грозами. Однако на большей части территории выпало от 1 до 13 мм осадков. Сегодня на Среднем Урале тепло и почти без дождей. При этом погода изменится уже завтра. 10 августа дожди возобновятся на большей части территории, а 11 числа похолодает до плюс 20. Торгово-промышленная палата предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, которые потеряли свой товар из-за пожаров на складах Wildberries. В объединении считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Свои предложения по ситуации торгово-промышленная палата направила в правительство, перечислив и другие меры поддержки селлеров. Галерею Уффици реконструируют за 50 миллионов евро. Флорентийский музей объявил о масштабной программе обновления, которая растянется на 2 года. Финансирование реконструкции взяли на себя Министерство культуры и частные инвесторы, пишет Коммерсант. В галерее планируют масштабную модернизацию климатических систем, включая закупку 2 устройств для охлаждения воды в жаркие летние сезоны. В список работ также вошли реставрация амфитеатра садов Боболи для публичных выступлений и фонтана Нептуна. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: FM.
1: Утром
0: Jam FM.
1: Днем
0: Jam FM.
1: Вечером
0: Jam FM.
1: Ночью
0: всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Jam FM 102.5. Jam FM.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Jam FM.
6: Привет! Агата Муценица рассказала, с какими звездами себя сравнивала. В одном из интервью российская актриса вспомнила о своей юности. Она призналась, что всегда считала себя красоткой, а потому часто сравнивала себя с голливудскими актрисами. Агата поделилась. «Сравнивала себя с Анджелиной Джоли и Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей». Как пишет Супер, Муценица любила пройтись по улице модельной походкой, в уме подсчитывая, сколько прохожих оборачивается ей вслед. Все годы ей казалось, что все внимание окружающих исключительно заслуга ее привлекательной внешности. Помимо этого, Агата Муценица заявила, что ее типаж схож с такими привлекательными селебрити, как Ирина Шейк и Адриана Лима. Она считает свою красоту подарком от природы, а потому вмешивается в нее по минимуму. И правда, Агата настоящая красавица. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
2: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В российских регионах начал дешеветь бензин. По данным Росстата, снижение стоимости топлива зафиксировали в 49 регионах. В Севастополе и Крыму бензин подешевел на 15%. В Вологодской области цены снизились на 12,5%. Также тенденцию отметили в Тюмени, Ивановской и Новосибирской областях, Дагестане и Чувашии. В 28 регионах России бензин, наоборот, подорожал. Самые значительные изменения до 5% произошли в 5 регионах, пишет «Газета.ру». Ремонты на фильтровальной станции, которая снабжает водой Екатеринбург, продолжатся до вечера воскресенья. В водоканале сообщили, что срок окончания всего комплекса работ 20.00 9 августа. Это значит, что отключение воды по всему Екатеринбургу продолжится, пишет портал Е1. В некоторых микрорайонах жители остаются только без горячей воды. Владельцы квартир в крупных жилых комплексах жалуются на полное отсутствие воды в кранах. Причиной коммунального коллапса вечером в пятницу, напомню, стали фильтры, которые засорились на водозаборе Волчихинского водохранилища. Алапаевск и Ивдель тем временем стали самыми дождливыми точками на карте Свердловской области в минувшую субботу. По данным Уральского гидрометцентра, 8 августа на территории региона прошли фронты с ливнями и грозами. Однако на большей части территории выпало от 1 до 13 мм осадков. Сегодня на Среднем Урале тепло и почти без дождей. При этом погода изменится уже завтра. 10 августа дожди возобновятся на большей части территории, а 11 числа похолодает до плюс 20. Торгово-промышленная палата предложила изменить процедуру банкротства для продавцов, которые потеряли свой товар из-за пожаров на складах Wildberries. В объединении считают, что продавцы в таких ситуациях не должны нести ответственность всем своим имуществом. Свои предложения по ситуации торгово-промышленная палата направила в правительство, перечислив и другие меры поддержки селлеров. Галерею Уффици реконструируют за 50 миллионов евро. Флорентийский музей объявил о масштабной программе обновления, которая растянется на 2 года. Финансирование реконструкции взяли на себя Министерство культуры и частные инвесторы, пишет «Коммерсант». В галерее планируют масштабную модернизацию климатических систем, включая закупку 2 устройств для охлаждения воды в жаркие летние сезоны. В список работ также вошли реставрация амфитеатра садов Боболи для публичных выступлений и фонтана Нептуна. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.

Джем-ФМ поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область комфортнее и современнее. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем крепкого фундамента в жизни, железобетонного здоровья и чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители! 102.5 Джем-ФМ, Екатеринбург.

0: Барбара Стрейсенд.
1: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джимнастику.
2: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Подводим итоги темы утра на Jam FM. Сегодня мы говорили про наши самые неожиданные находки в сумках, карманах, куртках и так далее. Ну что, почитаем еще, что пришло.
4: Ксюша написала: недавно решила разобрать детские вещи и нашла в одном из пакетов бирочку из роддома от дочки. Была приятно удивлена, а дочке в феврале уже 6 лет будет. Мало того, скоро сыну 4 года исполнится.
3: У Лены подобное сообщение: перебирала как-то вещи с беременности, нашла в зимней куртке 1000 рублей.
4: О.
3: Радости было, надо было 6 лет назад еще в карман заглянуть.
4: Да, бывает, бывает.
3: Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло к нам от Анастасии. Когда-то давно отправляла парня в армию. Все было как в тумане, он оставил мне свою любимую куртку на хранение. Какой у меня был шок, когда я хотела ее постирать и, обыскивая карманы, нашла кольцо с запиской о предложении выйти за него замуж. А сегодня мы отмечаем 20 лет брака, и у нас 4 сына. Настя, мы тебя поздравляем, поздравляем тебя с юбилеем свадьбы.
2: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
1: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam FM.
5: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
5: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
2: 235-0905.
1: Jam FM.
2: И снова музыка.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Лариса Долина высказалась о треках, созданных с помощью нейросети. Народная артистка России жестко обозначила свою позицию по поводу применения нейросети в музыке. В беседе с журналистами она отметила, что ее взгляды могут показаться кому-то устаревшими. По словам артистки, творение ИИ нельзя считать искусством, ведь в них нет самого ценного – человеческих эмоций и живой интонации. Лариса подчеркнула, цитирую, «Тут пропадают душа и сердце, то есть мы слышим выверенный, четко математический вокал. Авторская песня, которую придумал искусственный интеллект – это все неправда, все это точно не про меня». Она уверена, что слушатели без труда отличают творчество живого человека от результатов работы нейросетей. Машина не может передавать ни боль, ни радость, ни искренность. По мнению Долиной, современные инструменты могут пригодиться, к примеру, для обработки звука, ну или поиска свежих технических решений. Если честно, я с ней отчасти согласна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане, заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.
5: Звезды

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Свердловскую область предупредили о ливнях и очень сильных дождях, которые пройдут на территории региона ночью и утром 10 августа. Уральцев просят помнить о правилах личной безопасности. Также спасатели в своем предупреждении напомнили единый номер экстренных служб 112. Ранее синоптики сообщили, что в ночь на понедельник к региону подойдет атмосферный фронт. Он станет причиной возобновления осадков. В середине недели дожди прекратятся и выглянет солнце. С 15 августа осадки возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. В центре Екатеринбурга сняли большую часть перекрытий, которые действовали на время марафона «Европа-Азия». Сейчас основные мероприятия переместились на Октябрьскую площадь, набережную и в скверу Театра драмы. Улица Бориса Ельцина до 8 вечера останется перекрытой на участке от 8 марта до Боевых дружин. Большая часть автобусов, а также трамвая вернулись на свои маршруты через центр и проспект Ленина. Жители екатеринбургских высоток продолжают жаловаться на отсутствие воды в водоматах. Ранее в водоканале заявляли, что в условиях массовых отключений аппараты должны работать бесплатно. При этом специалисты добавили, что если физический квартал остается отключенным, то воды в водоматах на этой территории быть не может. Аппараты подключены к тем же сетям водоснабжения. Любой человек может дойти или доехать до любого микрорайона, где вода есть, и набрать ее бесплатно и чистую. Цитирует портал Е1 комментарий компании «Водоробот». Только 5 регионов России запретили продажу вейпов. Ограничения ввели Северная Осетия, Пермский край, а также Саратовская, Нижегородская и Пензенская области. В Госдуме подчеркнули, что парламенты перечисленных регионов приняли соответствующие законы. Другим регионам страны парламентарии советуют проанализировать опыт первой пятерки для принятия решения у себя. Запрет продажи вейпов называют в числе мер, которые призваны защитить здоровье российских подростков. Лего к 25-летию Гарри Поттера объявила о выпуске нового конструктора. Компания анонсировала набор Министерства магии «Коллекционное издание». В конструкторе почти 3500 деталей, и он воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В набор встроены игровые механизмы и пасхалки. Например, можно смыть мини-фигурку через унитаз в Министерство магии, а также обрушить потолки в зале пророчеств или активировать другие скрытые функции. Официально представить коллекционный набор Лего планирует 1 сентября, сообщает Коммерсант. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Торопитесь! Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam.fm.
9: Привет! Яна Рудковская обратилась к Диме Билану после концерта на арене. Звезда обратилась к Билану после сольного концерта, который вызвал споры в сети из-за 6-метровой сцены. Продюсер поддержала исполнителя в личном блоге и отметила, что несмотря ни на что, люди не покидали шоу. Она поделилась, цитирую, «Это новый шаг в истории шоу в России. Никто никогда не делал таких масштабных постановок и таких полетов над зрителями здесь, в России. И глупо было бы все это не признавать». «Дима, ни один зритель не покинул твое шоу. Ни один. Это зафиксировано. А факты – вещь упрямая». Напомню, что нашумевший концерт Димы Билана состоялся в Москве 31 июля на ВТБ-арене. Зрители оставили негативные отзывы о шоу из-за 6-метровой сцены платформы, на которой выступал Билан. Многие фанаты отметили, что за все выступление почти не видели исполнителя и были вынуждены смотреть в стену. Ранее Юрий Лоза раскритиковал концерт и заявил, что Билан не подумал о зрителях при подготовке шоу. Да, ну и шумихи навел Дима. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Ха.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о ливнях и очень сильных дождях. Граждан просят помнить о правилах личной безопасности. Также МЧС напоминает единый номер экстренных служб. В случае ЧС обращаться по телефону 112. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего в регионе еще и похолодает. В центре Екатеринбурга сняли большую часть перекрытий, которые действовали на время марафона «Европа-Азия». Сейчас основные мероприятия переместились на Октябрьскую площадь, на набережную и в сквер у театра драмы. Улица Бориса Ельцина до 8 вечера останется перекрытой на участке от 8 марта до Боевых дружин. Большая часть автобусов и трамвая вернулись на свои маршруты через центр и проспект Ленина. Жители высоток в Екатеринбурге продолжают жаловаться на отсутствие воды в водоматах. Ранее в водоканале заявили, что в условиях массовых отключений аппараты должны работать бесплатно. При этом специалисты добавили, что если физически квартал остается отключенным, воды в водоматах на этой территории физически быть не может. Аппараты подключены к тем же сетям водоснабжения, что и обычные потребители. Любой человек может дойти или доехать до любого микрорайона, где есть вода, и набрать ее бесплатную и чистую, цитирует портал Е1 комментарий компании «Водоробот». Только 5 регионов России запретили продажу вейпов. Ограничения ввели Северная Осетия, Пермский край, а также Саратовская, Нижегородская, Пензенская области. В Госдуме подчеркнули, что парламенты перечисленных регионов приняли соответствующие законы. Другим регионам страны парламентарии советуют проанализировать опыт первой пятерки для принятия решений у себя. Запрет продажи вейпов называют в числе мер, которые призваны защитить здоровье российских подростков. К 25-летию Гарри Поттера Лего объявила о выпуске нового конструктора. Компания анонсировала набор «Министерство магии. Коллекционное издание». В конструкторе почти 3500 деталей. Он воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В набор встроены игровые механизмы. Можно смыть мини-фигурку через унитаз в Министерство магии, обрушить полки в зале пророчеств и активировать другие скрытые функции. Официально представить набор Лего планирует 1 сентября. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.

Jam FM поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область комфортнее и современнее. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем крепкого фундамента в жизни, железобетонного здоровья и чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители! 3W, radiojamfm.ru

0: Реклама.
1: Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
5: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
10: 102.5. Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бывшая жена Галустяна рассказала, как пережила развод с юмористом. Виктория Галустян поделилась тем, как изменилась ее жизнь за последнее время. Она призналась, что сейчас учится по-новому расставлять приоритеты и уделять внимание собственным мыслям и желаниям. Девушка уверяет, что у любой ситуации есть тот самый год спустя. И это действительно лечит. Раньше Вика слепо верила в то, что брак должен быть раз и навсегда. Однако после расставания ее отношение к семейным ценностям изменилось. Она прокомментировала: «Это решение двух партнеров. Если пришло время идти разными путями, так тому и быть». Как пишет Супер, Виктория по-прежнему считает верность одной из самых главных составляющих отношений. По ее словам, важно сохранять преданность партнеру при любых обстоятельствах. Отмечу, что Михаил и Виктория Галустян развелись зимой 2025 года. Недавно в сети появились новости о том, что актер уже успел жениться. Думаю, что у Виктории тоже сложится все замечательно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для лайфхаков и трендов. Слушайте, у меня недавно была проблема. Я, в общем, в белой кофте прогулялся в саду у мамы. И зацепил, в общем, какой-то цветочек. И у меня весь вот этот букет остался, да, собственно, на руке. И я нашел лайфхак к этой теме. То есть, если вы запачкались так, что уже, ну, не поможет. Ну, то есть, вообще ничего не поможет. То тогда вы можете просто обвести пятно маркером и дать ему забавное имя. То есть, есть специальные такие маркеры для одежды. Я такой, блин, точно, я так и сделаю. Мне очень нравятся, да, такие экспериментальные достаточно штуки. Еще на неделе моды, когда была в Екатеринбурге в 2024 году, вот я разговаривал с дизайнерами, и они такие, блин, вот как душа у тебя чувствует, так и делай. Я
3: обычно такой, вот, так все создается шикарно, и картина так рисуется современного искусства, и одежда создается.
2: Да, и у меня будет тоже вот легендарная кофта, которую я люблю, которую я ношу и буду просто обожать.
3: Как недавно я тоже была в магазине, и тоже ролики видела на эту тему. Девушка пришла, покупала себе белую...
2: В магазинах ролики смотришь?
3: Нет, я к тому, что ролики в интернете. Увидела ролик в интернете и сама тоже убедилась, что есть такой товар в одном очень известном магазине. Блуза белая. И девушка, когда снимала видос, она подошла и показала, что думала, что у нее рукава забрызганы какой-то пылью, грязью, может быть, кофе. А оказывается, это все было так задумано. То есть на каждой блузочке такие же пятнышки. Поэтому
2: главное,
3: это просто мода современная, да. А я нашла вот такой тренд очень, скептически я к нему отношусь, но кто-то, может быть, действительно попробует. Это чипсы из крапивы.
2: Чипсы
3: они сейчас хайпят, в соцсетях.
2: Прикольно.
3: Из крапивы делают чипсы, которые все в комментариях называют безумно вкусными.
2: Я бы попробовал.
3: Ты бы попробовал?
2: Да, ты суп из крапивы ел хоть раз?
3: Нет.
2: Я просто ел суп из крапивы.
3: Вкусно?
2: Очень часто. Да, нормально, трава как трава. То есть какое-то добавление, потому что...
3: Это если ты на диете, то окей.
2: Нет,
3: ты
2: что-то, нормальный суп.
3: Я выбираю солянку.
2: Да нет, нормальный суп. То есть там картошечка, морковочка, луков, мясо какое-то.
3: Дай мне тут рецептик рассказать все-таки.
2: Дома можно делать?
3: Да, можно делать дома. Делается очень просто. Делается шедевр такой кулинарии достаточно просто, всем, может это как-то,
2: рекомендую.
3: Да, рекомендуется, все могут это сделать. В общем, нарывайте листья, замачивайте их в смеси яйца плюс мука, плюс какие-то специи. А дальше просто жарите на подсолнечном масле, на сковородочке.
2: Подожди, вы берете крапиву, замачиваете ее в яйцах с мукой?
3: Как такой маринад, да, смеси яйца, мука и приправки, которые ты любишь.
2: Нет, это...
3: И в этой обжариваешь, уже понял?
2: Панировка.
3: Да, панировочка.
2: Да. Я просто не совсем понял,
3: так.
2: Как это выглядит.
3: Да, это же чипсы, да, скорее всего, будет правильно то сказать.
2: Пирожок получается уже.
3: Вот, и оказывается, та самая жгучая трава помогает при анемии, восстанавливает иммунитет и снимает какое-то воспаление у вас в организме и укрепляет ЖКТ. Вот такие вот чипсы из крапивки.
2: А при помощи термообработки, да, вот эти все колючие штучки, они, кстати, перестают действовать. Я помню, кипяточком точно обдавали. Но здесь давайте уточнить еще этот рецептик разок. Но звучит, я бы попробовал.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Джем. Тонкая дуэль, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о ливнях и очень сильных дождях. Граждан просят помнить о правилах личной безопасности. Также МЧС напоминает единый номер экстренных служб. В случае ЧС обращаться по телефону 112. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит север. Северо-восток Среднего Урала. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего в регионе еще и похолодает. В центре Екатеринбурга сняли большую часть перекрытий, которые действовали на время марафона «Европа-Азия». Сейчас основные мероприятия переместились на Октябрьскую площадь, на набережную и в сквер у театра драмы. Улица Бориса Ельцина до 8 вечера останется перекрытой на участке от 8 марта до боевых дружин. Большая часть автобусов и трамвая вернулись на свои маршруты через центр и проспект Ленина. Жители высоток в Екатеринбурге продолжают жаловаться на отсутствие воды в водоматах. Ранее в водоканале заявили, что в условиях массовых отключений аппараты должны работать бесплатно. При этом специалисты добавили, что если физически квартал остается отключенным, воды в водоматах на этой территории физически быть не может. Аппараты подключены к тем же сетям водоснабжения, что и обычные потребители. Любой человек может дойти или доехать до любого микрорайона, где есть вода, и набрать ее бесплатную и чистую, цитирует портал Е1 комментарий компании «Водоробот». Только 5 регионов России запретили продажу вейпов. Ограничения ввели Северная Осетия, Пермский край, а также Саратовская, Нижегородская, Пензенская области. В Госдуме подчеркнули, что парламенты перечисленных регионов приняли соответствующие законы. Другим регионам страны парламентарии советуют проанализировать опыт первой пятерки для принятия решений у себя. Запрет продажи вейпов называют в числе мер, которые призваны защитить здоровье российских подростков. К 25-летию Гарри Поттера Лего объявила о выпуске нового конструктора. Компания анонсировала набор Министерства магии коллекционные издания. В конструкторе почти 3500 деталей. Он воссоздает локацию из фильмов «Орден Феникса» и «Дары смерти». В набор встроены игровые механизмы. Можно смыть мини-фигурку через унитаз в Министерство магии, обрушить полки в зале пророчеств и активировать другие скрытые функции. Официально представить набор Лего планирует 1 сентября. Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: хорошее настроение.
1: Под музыку Jam FM.
0: Jam FM.
1: Jam.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Дакота Джонсон оказалась родственницей Мэрилин Монро. Совсем скоро актрисе предстоит сыграть самую известную блондинку в мире, а Мэрилин Монро снимут новый короткометражный фильм. Но, как оказалось, Дакота связана с Мэрилин не только ролью. Как пишет Супер, ссылаясь на зарубежные издания, у красавиц есть общие родственники. Их генетические связи переплетаются аж в 17 веке. Такая новость стала настоящим потрясением для фанатов. Но насколько это является правдой, пока неизвестно. В сети уже появились первые кадры кинокартины, и поклонники в один голос твердят: девушки действительно очень похожи. Отмечу, что короткометражка приурочена к столетию Мэрилин Монро. Ее презентуют на Венецианском кинофестивале. На киноэкране образ Монро отразят сразу две актрисы. Помимо Дакоты, эту роль на себя возьмет Эллен Бёрстин. Вот такие вот неожиданные новости. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: гости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Турция предложила России и Украине объявить мораторий на удары в Черном море. Анкара ожидает ответа сторон, сообщил в своем заявлении министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он добавил, что к турецкой стороне с запросами на эту тему поступали обращения от украинской стороны. Глава МИД Турции подчеркнул, что военные действия в Черном море создают угрозу для гражданского судоходства и коммерческих перевозок. Речь идет либо о турецких судах, либо о транспорте с турецкими экипажами. Ранее Bloomberg сообщал, что из-за роста числа атак власти Турции ограничили движение коммерческих судов в Черном море. Причиной масштабного сбоя в водоснабжении Екатеринбурга стало превышение нормативов по цветности и мутности в исходной воде из-за аномальных паводков. Как рассказал порталу Урару директор водоканала Антон Гусев, очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов. Это привело к выходу из строя фильтров на западной фильтровальной станции. Ситуацию усугубило то, что Среднеуральская ГРЭС остановила свой водозабор из-за плохого качества воды и стала брать у водоканала питьевую воду для горячего водоснабжения. Это увеличило общий расход, потребовало еще больше реагентов и создало критическую нагрузку на фильтры. По словам директора, приняты все возможные меры для предотвращения подобных ЧП, необходимы серьезные инвестиции в модернизацию сетей и технологий. Паводок в Свердловской области идет на спад. За прошлые сутки новых подтоплений не произошло. При этом от воды освободились 3 дома и 9 приусадебных участков. Об этом сообщили в региональном МЧС. Всего в Свердловской области затопленными остаются 22 дома и 923 приусадебных участка, а также 9 низководных мостов и 1 дорога. В связи с этим транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами, в которых проживает более 1500 человек. Пишет «Комсомольская правда». На пересечении переулка Базового и Сибирского тракта продлили перекрытие движения. В мэрии сообщили, что движение под строящейся развязкой не будет до 20 октября. Причиной остается строительство развязки у Калины. Объезжать перекрытие водители продолжат по Комсомольской, Малышево, Восточной, Декабристов, Сибирскому тракту. Портал Е1 напоминает, что полностью долгожданную развязку у Калины обещают достроить к концу этого года. Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 200 миллионов рублей на 4-й день проката. Лента занимает первую строчку в местных чартах, обгоняя смешариков сквозь вселенные. «Последний богатырь. Колобок» рассказывают предысторию Колобка. В фильме показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов. Доллар 82.17, евро 94.84.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью +15-17, завтра днем +21-23.

0: Jam FM поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область комфортнее и современнее. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем крепкого фундамента в жизни, железобетонного здоровья и чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!
1: Jam FM.
2: Ты слушаешь Jam FM.
1: Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Яркий заголовок прямо сейчас на Jam FM. Рита, рассказывай.
3: Ярик, признавайся, тебе нравится смотреть всякие залипательные видосики с капибарами?
2: Ой, обожаю этих... Кто они? Грызуны, не грызуны?
3: Ну да, как грызуны, они получается. Там в апельсинах лежат,
2: ой,
3: например,
2: там,
3: да?
2: Что они там только не исполняют, эти зверьки?
3: В одном из бразильских штатов стадо капибар ворвалось в здание законодательного собрания и присоединилось к парламентариям, которые готовились к голосованию. Видимо, не смогли устоять, хотели тоже голосовать.
2: Видимо, да.
3: Капибары зашли в здание парламентов через парадный вход, чем сильно удивили депутатов. Здание находится рядом с парком, где живут дикие животные, поэтому капибары, видимо, просто решили расширить свой ареал обитания. Сотрудница парламента, между прочим, снявшая неожиданный визит капибар на видео, то есть это есть в сети, попыталась вывести их обратно в парк.
2: Не получилось.
3: Нет, получилось, но как-то долго все происходило. Эти звери появляются в здании достаточно часто, так что сотрудники уже привыкли их видеть.
2: Нет, они, может, там решили за что-нибудь там проголосовать, там что, может, не устраивает их, что там,
3: конечно,
2: не знаю.
3: Конечно, возмущены
2: там,
3: чем-то были.
2: Ну, там трава невкусная, там, не знаю, фрукты не те.
3: Да.
2: Сено, сено!
3: Или погода какая-то не такая.
2: Капибары, ну да.
3: И еще интересно, что не один капибар, не два, а целое стадо пришло.
2: Ой,
3: все как один.
2: Я бы, наверное, эту партию возглавил. Партия капибар была бы у меня.
3: Необычно.
2: Вообще здорово.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM. Jam.

0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
1: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Jam FM. 102.5. Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Jam FM.
4: Привет! Роман Курцин поцеловал кобру. Актер рассказал, что поцеловал живую кобру. Все это, конечно, происходило в рамках съемок очередного фильма, ведь Роман навряд ли бы согласился на такое в реальной жизни. Этот поступок заставил его рисковать своей жизнью. Он поделился. Цитирую.
5: «И вот я кобру держу. Она раскрывает свой капюшон, и вы можете посмотреть на это все в моих соцсетях».
4: Как пишет Супер, Курцин едва увернулся от укуса, и в результате ему на кожу попала слюна змеи. Тем не менее, у него поднялась температура, и пришлось вколоть антидот, который был на площадке на всякий случай. Рома дополнил. «У меня поднялась температура 40. Меня начало трясти. У нас на всякий случай был антидот на площадке. Я помню, говорю, да все нормально. А сам хожу и думаю, нет, по-моему, не все нормально. Тебя начинает такой озноб трясти. Нам пришлось вколоть антидот. К счастью, все быстро отпустило». Да уж, легко отделался. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о сильных ливнях. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. Дожди продолжатся и во вторник. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРАРУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но и эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРАРУ. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют и еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. На марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге вышли более 9 тысяч человек. В первый день, в субботу, состоялся детский старт и благотворительный рок-забег. 9 августа бегуны вышли на дистанции 3, 10, 21,1 километра и марафонская 42,2 километра. Первые участники вышли на трассу уже в 7 утра. Маршрут проходил через Ельцин-центр, дом Севастьянова, храм на Крови и исторический сквер. Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 107 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились – 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Агата Муценица рассказала, с какими звездами себя сравнивала. В одном из интервью российская актриса вспомнила о своей юности. Она призналась, что всегда считала себя красоткой, а потому часто сравнивала себя с голливудскими актрисами. Агата поделилась. Сравнивала себя с Анджелиной Джоли и Кирой Найтли. Я спрятала себя среди моделей. Как пишет Супер, Муценица любила пройтись по улице модельной походкой, в уме подсчитывая, сколько прохожих оборачивается ей вслед. Все годы ей казалось, что все внимание окружающих исключительно заслуга ее привлекательной внешности. Помимо этого, Агата Муценица заявила, что ее типаж схож с такими привлекательными селебрити, как Ирина Шейк и Адриана Лима. Она считает свою красоту подарком от природы, а потому вмешивается в нее по минимуму. И правда, Агата настоящая красавица. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Большой каблук.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.

0: JamFM поздравляет с Днем строителя наших партнеров и всех, кто делает Екатеринбург и Свердловскую область комфортнее и современнее. Спасибо за ваш труд и за масштабные проекты. Желаем крепкого фундамента в жизни, железобетонного здоровья и чтобы каждый новый объект сдавался легко и вовремя. С праздником, строители!
1: JamFM.
2: Утром.
1: JamFM.
2: Днем.
1: JamFM.
2: Вечером.
1: JamFM.
2: Ночью.
1: Всегда JamFM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Лариса Долина высказалась о треках, созданных с помощью нейросети. Народная артистка России жестко обозначила свою позицию по поводу применения нейросети в музыке. В беседе с журналистами она отметила, что ее взгляды могут показаться кому-то устаревшими. По словам артистки, творения ИИ нельзя считать искусством, ведь в них нет самого ценного – человеческих эмоций и живой интонации. Лариса подчеркнула, цитирую, «Тут пропадают душа и сердце, то есть мы слышим выверенный, четко математический вокал. Авторская песня, которую придумал искусственный интеллект – это все неправда, все это точно не про меня». Она уверена, что слушатели без труда отличают творчество живого человека от результатов работы нейросетей. Машина не может передавать ни боль, ни радость, ни искренность. По мнению Долиной, современные инструменты могут пригодиться, к примеру, для обработки звука, ну или поиска свежих технических решений. Если честно, я с ней отчасти согласна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Яна Рудковская обратилась к Диме Билану после концерта на арене. Звезда обратилась к Билану после сольного концерта, который вызвал споры в сети из-за 6-метровой сцены. Продюсер поддержала исполнителя в личном блоге и отметила, что несмотря ни на что, люди не покидали шоу. Она поделилась, цитирую, «Это новый шаг в истории шоу в России. Никто никогда не делал таких масштабных постановок и таких полетов над зрителями здесь, в России. И глупо было бы все это не признавать». «Дима, ни один зритель не покинул твое шоу. Ни один. Это зафиксировано. А факты – вещь упрямая». Напомню, что нашумевший концерт Димы Билана состоялся в Москве 31 июля на ВТБ-арене. Зрители оставили негативные отзывы о шоу из-за 6-метровой сцены платформы, на которой выступал Билан. Многие фанаты отметили, что за все выступление почти не видели исполнителя и были вынуждены смотреть в стену. Ранее Юрий Лоза раскритиковал концерт и заявил, что Билан не подумал о зрителях при подготовке шоу. Да, ну и шумихи навел Дима. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: Завтра, 10 августа, в понедельник, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь временами, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 21-23.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

ночью только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: хорошего настроения, Екатеринбург!
1: Jam-FM. Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Понимаю.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Вся надежда.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.